было три важных слова, однажды оставлены. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц за конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.vbfsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5%. На все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций. Правила на сайте vbfizbank.ru. Реклама.

0: реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ядра в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте www.debetbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область, городской округ.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой бутылке?

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц за конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО «ВБ-банк».
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

Москве 7 утра. Ну вот и я скажу всем доброе утро, здравствуйте, рад вас слышать, рад вас чувствовать. Меня зовут Макс Фабин, красавцы Love Radio в отпуске, ну а мы с вами сегодня будем развлекаться, тем более, что такая погода шикарная за окном. Алан Уокер на старте часа, всем крутого дня.

0: Леони Каллум Скотт здесь на волнах Love Radio. Красивая мелодичная работа. А что еще нужно для того, чтобы поддерживать твое настроение на должном уровне в 12 часов 20 минут по Москве? Рабочий понедельник. Ну ничего, мы и это переживем. Погнали дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Если останешься с нами и дальше, то до конца этого часа абсолютно точно услышишь те работы, которые залетят прямо в твое сердечко и попадут в 100% настроение. Терри Свим с новинкой «Mr. Known It All». Чуть раньше здесь Мэри Гу заново.
2: Я хочу начать все заново, заново, где-то рядом с океаном.
0: И совсем скоро Мари Краймбрери «Все прошло». Это Love Radio, саундтреки твоей любви со всего мира.
3: Реклама. Не Милан, не Дубай. Симферополь, Центрум. Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, ЯСевен и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
4: Крым Золото открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: Крым Золото. Всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Радио. Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
1: Сестра пишет: «Утречка, я изначально знала, что извиняться – это нормально. И если есть, за что?»
0: Вот я из утробы выхожу и говорю: «Простите за предоставленные неудобства».
1: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
0: Чего, ребята, все собрались?
1: Света
0: столько нажгли. Я понимаю, у вас у всех семьи и дела сегодня какие-то были, да. Мать, ты меня тоже прости.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги.
5: Первая любовь.
4: Первый отпуск.
6: Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
7: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
10: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Иногда здесь в эфире Love Radio моя Мишель радует нас своим шикарным творчеством и мелодиями, которые мы запоминаем и, конечно же, очень сильно любим. Ну и, конечно, летим с тобой к финалу часа, 12:50 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ближайшие 10 минут проведем вместе с легендой Бритни Спирс и Willa M появится через пару минут Scream and Shout. Ну и завершим час треком Mr. None and All. Это новинка от Тедди Свимса. А в новом часе новые саундтреки твоей любви, так что будь с нами.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург — город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-18-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «География России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва. Первый Красногвардейский проезд 21, строение 2. Башня Ока, 85 этаж.
12: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+. Bring the action.

час дня в Москве. Впереди, я уверен, лучшие события твоей жизни, а также лучшие саундтреки, так что обязательно оставайся с нами. Откроем час работы Cry Wavy, это Клин Бензи, Тен Мари и Дэвид Гетта, а дальше Тэйм Импала, Джинни, Дракула. Я Макс Фабиан, с тобой на волнах.

0: радует нас шикарным исполнением и такой приятной танцевальной работой. И, конечно же, дальше будут саундтреки твоей любви, так что оставайся с нами, узнаем, кого услышим.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: До конца часа Богдан Медведь появится в нашем плейлисте Broken Heart. Чуть раньше DJ Smash, Bambi. И совсем скоро Swim от BTS. Слушай саундтреки твоей любви и, конечно, не забывай мечтать.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
1: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
0: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
1: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
0: Не указано.
1: Что там, ну, с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».

0: Летим высоко, летим далеко по творчеству Рехаба, Вайз и Джейпи Купера. Совместная работа Jetplay на волнах Love Radio. Ровно 13.50 пробило в столице. Ну что, полетели дальше вместе.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Уверен, наш дальнейший с тобой полет будет ярким, мощным, веселым, конечно же, музыкальным. Тем более, что до конца этого часа вместе с нами Lil Nas X, Star Walking. Пробежимся по звездам. DJ Smash, Bambi тоже будет. Новиночка. И Ella Griffin, Julia Church, Never Letting Go в финале часа. Так что будь с нами. Лучшие саундтреки твоей любви уже на подходе.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
5: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
6: Ольга Зарубина.

0: ты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

2 часа дня в Москве. Успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазм. Но, мне кажется, под хорошую музыку успех абсолютно точно ждет именно тебя. Алан Уокер, Изабелла Мелькман, Кейтрин О'Райан, Broken Strings. Прямо сейчас дальше Джастин Бибер, Ludacris.

0: Такси, это Кунгс, Леопилус Лауден здесь на волнах Love Radio. Действительно, динамика есть, присутствует. Ну а дальше, конечно же, ждем ее не меньше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Продолжаем слушать музыку, двигаться к своим победам, ну и, конечно же, радоваться хорошей погоде. За окном плюс 24 в столице, надеюсь, в твоем городе не меньше. Ну и, конечно, музыка будет разогревать его еще больше и сильнее. До конца часа с нами Александра Стэн с новинкой Fire. Чуть раньше Secret Soul Minelli Yesterday. Всем скоро The Second Voice, Let Me Be. Это Love Radio, здесь звучат саундтреки настоящей любви.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе плюс +7 978 207 27 97.

0: Представители поколения Альфа, они говорят, что хотели бы изучать литературу с помощью мемов.
1: Знаешь, есть ощущение, что не сработает, потому что мемы, они не вечны. Может быть, в качестве факультатива.
2: Думаю, люди, которые вот на пятый год остаются, им такие, ладно, давай уже через мемы попробуем зайти.
3: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж. Не Милан, не Дубай. Симферополь, Центрум. Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, ЯА7 и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе плюс 7 978 207 27 97.
7: And get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Мне кажется, это работа про блогеров Kids on the Run, про детей, которым все нипочем. Они на бегу делают абсолютно все. И получается, главное, получается. Клинган и Варген в эфире Love Radio. Kids on the Run. Ну, а мы с тобой движемся к завершению часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Завершение это будет ярким и музыкальным. Естественно, не лет, Олег Майами и Леша Свик появятся в эфире Love Radio. С работы не вспоминай. И завершим час треком слоу от Кайли Минок. Ну а я, Макс Фабиан, на этом желаю тебе классного продолжения дня и, естественно, хорошей музыки. Дальше больше хитов для твоей любви.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
7: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ «Движение».
8: Категория 16+.

столичных 15.00. Колоссальный привет всем, кто соскучился по любимым хитам и хорошей компании. В первые 20 минут здесь будут в выпуске Dolls, Тима Белорусских, Gayazov's Brothers, на старте Bibi Rex и Faithless New Religion. У микрофона Максим Абдуллин. Хорошего дня, это Лап Радио.

0: Song. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с кем еще проведем следующее время, а именно 40 минут ближайшие этого часа. Дима Билан и Анна Асти. Эпилог.
2: Когда соберу тебя по чистям и мои глаза.
0: Дэйв и Дэмс, Rain Dance. И раньше всех разы Бруно Марс, Апате. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Мы спрашиваем, что вас удивило особенно, когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
1: Ну как это Алина пусто? Написала. Ничего подобного, так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
0: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
1: Дергаем ногами.
0: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Аврора, Q for me. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот в какой компании проведем финальные минуты этого часа. Эрик Приц, Call on Me из музыкального прошлого под занавес. Чуть раньше Дима Билана на Асте Эпилог, не сам Стей после небольшой паузы. И в новом часе порция актуальных новостей. Не пропустите.
2: Реклама. Меньше минуты. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.

0: столичных 16:00. Love
1: News. Российские компании готовятся к увольнениям. Кэмерон Диаз стала мамой в третий раз. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Доля отечественных компаний, планирующих приостанавливать найм и сокращать сотрудников, в апреле выросла на четверть. По словам экспертов, около половины фирм намерены уволить часть работников, перевести их на неполную занятость или отправить в неоплачиваемый отпуск. Большинство опрошенных руководителей собираются урезать административные и общехозяйственные расходы. Операторы связи предупредили москвичей о возможных ограничениях мобильного интернета и СМС с 5 по 9 мая. Для доступа в сеть рекомендуют использовать Wi-Fi. Ранее в Кремле отметили, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности граждан. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с энергетиками и поблагодарил бригады, участвовавшие в восстановлении электросетей после циклона. Напомню, на прошлой неделе из-за сильного ветра в регионе попадали деревья, произошли локальные нарушения электроэнергии. К ликвидации последствий привлекли около 350 аварийных бригад, почти 1200 специалистов и более 400 единиц техники. В наиболее пострадавших округах в круглосуточном режиме работали специальные штабы. В регионе отработан особый алгоритм действий. Также ведется физический обход вдоль линии электропередач для выявления скрытых обрывов. Налажена непрерывная коммуникация с жителями. Кэмерон Диаз родила третьего ребенка. Радостную новость сообщил супруг 53-летней актрисы Бенджи Мэдден. У пары появился сын. Напомню, у возлюбленных уже двое детей. 6-летняя Редикс и годовалый кардинал. В Омане пляж окрасился в красный цвет после того, как на сушу вынесло тысячи креветок. В Минсельхозе региона отметили, что массовая гибель животных связана с перепадами температуры воды и снижением уровня кислорода. При этом признаков серьезной экологической угрозы нет. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Мари Краймбрери, Ариана Гранде, Доминик Файк и многие-многие другие артисты скрасят первые 20 минут этого часа. Начнем мы с большого хита Алехандро «Леди Гага» на старте. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

Лав Радио.

0: Мари Краймбрери в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Оставайтесь там, где хорошо, и в том числе на одной волне с нами в ближайшие 40 минут этого часа. Здесь будут Зиверт, Газ.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Еще и свежего Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Леони Келлен Скотт, Stay, после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде зато подъезжать. Будет парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Реклама. Не Милан, не Дубай, Симферополь, Центрум, Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, ЯА7 и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ».
0: В эфире Love Radio.
2: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: звонкий, обычный человек, ну а любой обыкновенный в чьих-то глазах может быть, собственно, необыкновенным. И вроде как это и есть любовь. О ней же больше хитов впереди, и вот с какими проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: По занавес Your Books, Graceland, Tiesta, Charlie XCX, Hattinet, Lana Del Rey. С внезапной премьерой First Light появится здесь сразу после короткой паузы. Ну и в новом часе стартуем с порцией актуальных новостей.
2: Реклама. Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
8: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
9: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2, башня «Ока», 85-й этаж.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: 5 вечера в столице. Love
1: News. Работу московского метро локально ограничат. Фанатов Гарри Поттера ждет сюрприз. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. 7 станций московского метрополитена 9 мая будут работать только на вход и пересадку. Речь идет о платформах Площадь Революции, Охотный ряд, Театральный, Александровский сад, Библиотека имени Ленина, а также Боровицкая, Арбатская. Отмечается, что во время проведения праздничных мероприятий возможны ограничения на вход и выход и на других станциях. В Подмосковье с 5 мая начнут отключать отопление, рассказали в Министерстве энергетики региона. Завершить процесс планируют к 12 числу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев посетили Дмитровский техникум – старейшее среднее профессиональное образовательное учреждение России. Сегодня оно включает 4 подразделения, в которых учатся более 3400 студентов. В 2023 году колледж вошел в федеральный проект «Профессионалитет по отрасли правоохранительная сфера и управление» и получил грант на создание медико-спасательного кластера. Подготовка ведется по многим направлениям, включая айтишников и специалистов по беспилотникам. Почти 80% выпускников сразу трудоустраиваются. 8 из 10 идут работать на ведущие предприятия региона. «Дьявол носит Прада 2» за выходные собрал в прокате более 223 миллионов долларов. Отзывы зрителей и кинокритиков о новинке противоречивы, однако производство картины уже окупилось. Напомню, показы фильма в России могут начаться после 10 мая, однако точной даты пока нет. Китайский бренд выпустил часы для фанатов Гарри Поттера. На циферблате разместилась 3D-змея. Если покрутить безель и нажать кнопку, Василиск начинает скользить по кругу. На обороте корпуса известна дверь в тайную комнату. Тираж всего 200 единиц, цена почти 500 000 рублей. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Снова колоссальный Love Radio. Привет всем, кто продолжает этот вечер на одной волне с нами. И всем, кто только что подключился, DJ Smash, Коста Лакоста, Калвин Харрис будут в первые 20 на старте BTS. We met Love Radio. Микрофона Максим Абдулин. Оставайтесь с нами.

0: Диджей Смэш и поет «Беги» в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и действительно, Воскин, еще пробежимся по следующим 40 минутам этого часа. Под занавес лирик «Don't go mad». Еще в ближайшие 40 мод «Намек на нас». И через пару отличных треков Дэвид Гетта и Мари Колли Рэй «Baby Don't Hurt Me». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет, попросите меня прощения.
1: Так.
0: Карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000. Прощу от души. За 3000, я так полагаю.
1: Прайс по прощению?
0: Да.
1: Думаю, если там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
0: Если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз сыграл, возможно, это этот Константин нам пишет, да.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Слушай, чувствуй, люби.
1: Это Love Radio.

0: Если песня вызывает реакцию, наверняка написана она не зря, а уж это в свое время задача исправилась. Woman's World, Кэти Перри в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и на горизонте музыкальном, конечно, больше 100% саундтреков твоей любви. Адель, Rolling in the Deep из музыкального прошлого под занавес этого часа. Чуть раньше лирик с премьерой Don't Go Mad. Сразу после короткой паузы. Ну и новый час начнем с порции актуальных новостей.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
9: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Подробности на tixfli.rf.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте ВБ-банк.

0: столичных 18.00. Love
1: News. Количество бюджетных мест по одному направлению увеличат. В Амстердаме запретили рекламу мяса. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России увеличат число мест в вузах по биоэкономическим специальностям. Такое поручение правительству дал президент Владимир Путин. Помимо этого, российский лидер призвал обновить образовательные стандарты с учетом внедрения ИИ. Треть россиян меняют профессию к 30 годам. Как выяснил «Коммерсант», склонность к новизне напрямую зависит от уровня дохода. Среди опрошенных с зарплатой до 100 тысяч рублей переквалификацию прошли 26%. Также чаще пересматривали сферу деятельности специалисты со средним профессиональным образованием. Россияне стали активнее планировать поездки через нейросети. Около 15% опрошенных уже опробовали этот инструмент, а еще 42% дополнительно задействуют его для поиска скидок и акций. Исследования показали, что треть граждан считают уместными встроенные в ответ рекомендации конкретных товаров, а 74% продолжат работать с ИИ-сервисами даже при появлении в них рекламы. Эмили Блант раскритиковали за совет сменить работу ради счастья. Что именно сказала актриса, узнаешь на современном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». TikTok вернулся тренд на русский маникюр. Девушки по всему миру называют эту технику лучшей. По сути, это базовый уход за ногтями с идеальным выравниванием, четким бликом на топе и качественной обработкой кожи. Однако в зарубежных странах не делают обрезной аппаратный маникюр, что сокращает время его носки. В Амстердаме запретили рекламу мяса. Таким образом, местные власти хотят вдвое сократить потребление товара уже к 2050 году. Все дело в экологии. Животноводство считается одним из крупных источников выбросов парниковых газов. Помимо этого, с мая в этой стране вводится запрет на рекламу высокоуглеродных продуктов. А это авиаперелеты. Это были новости.
0: Мадонна, Пиццы Доуз, Миша Миллер, Алекс Вилья, Тейлор Свифт. И это еще не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Оффенбаха «Miles Away». У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего вечера.

0: Feel So Free, Madonna. В эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми проведем следующие 40 минут этого часа за экватором. Pink Panthers и Zara Larsson, Stateside. Там же недалеко Тейм Импала и Дженни Дракула. Биби Рекса, Faithless, New Religion. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
1: Сестра пишет: «Утречка, я изначально знала, что извиняться – это нормально. И если есть, за что?»
0: Вот я из утробы выхожу и говорю: «Простите за предоставленные неудобства».
1: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
0: Чего, ребята, все собрались?
1: Света
0: столько
1: нажгли.
0: Я понимаю, у вас у всех семьи и дела сегодня какие-то были, да. Мать, ты меня тоже прости.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+. Реклама.
6: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
7: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
6: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
8: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
9: Жареные вкусные семечки Джим.
10: Знаем, любим и едим.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
12: Не Милан, не Дубай, Симферополь, Центрум, Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, ЯА7 и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
13: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Краймбрери, «Океан» в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сезон Марии и океанов, пожалуй, уже можно считать открытым. Во всяком случае, в столице уже как два дня нет снега, а значит, тепло должно быть где-то еще. Ну и понырять мы с вами еще как успеем в океане из сплошных хитов и саундтреков твоей любви после короткой паузы. Сибул Кетч, Юриана и Келвин Харрис, We Found Love. И в новом часе начинаем с порции актуальных новостей.
2: Реклама.
3: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
4: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
5: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-18-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Скидки в аптеках столички.
13: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
15: Просто так.
14: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbdefensbank.ru.

0: 19 часов в столице. Love
1: News. Россиянам рассказали, что делать при укусе клеща. В Москве стали сдавать в аренду балконы. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В МЧС составили порядок действий при укусе клеща. Так, в первую очередь, необходимо обработать поверхность кожи спиртом, захватить насекомое пинцетом, раскачать и без усилий вытащить. После этого обработать рану йодом и срочно обратиться в медучреждение, а также сдать животное на анализ в лабораторию. ИИ-сервис «Цифровой учитель» стал одним из самых популярных в московской электронной школе, сообщила заммэр Анастасия Ракова. Он помогает ребятам лучше усвоить математику, английский язык, физику, информатику. Сервис анализирует знания ребенка, выявляет пробелы и предлагает упражнения для их восполнения. С начала учебного года им воспользовались более 19 миллионов раз. Всего помощником пользуются свыше 1 700 000 человек. Это школьники, их родители и учителя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев встретились с финалистами региональной программы «Герои Подмосковья». Это продолжение федерального проекта «Время героев», цель которого – подготовка управленческих кадров из числа участников СВО. Более 2500 россиян отправили заявки на участие, 63 человека стали выпускниками курса. Годовое обучение включало очные модули стажировки и защиту собственных проектов. Глава региона подчеркнул, что помочь каждому участнику найти себя в новой роли должны местные власти. В подмосковном Одинцове выпустили тренд на микроаренду. Предприимчивые хозяева за 13 тысяч рублей в месяц предлагают лоджию без отопления и матраса, зато с розетками и шкафом. Отмечается, что снять пространство могут граждане с детьми и животными. Еще больше интересных новостей, актуальной информации, истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Снова большой привет всем, кто проводит это время традиционно на одной волне с нами. В первые 20 минут этого часа моя Мишель ЛСП, Оффенбах, Егор Крид, Бруно Марс, на старте Дэйв Тэмс, Рейн Дэнс. Это Love Radio. Хорошего вечера.

0: Курточка, моя Мишель и ЛСП в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Вместе с самыми разнообразными саундтреками твоей любви проведем и следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Тезис Уимс, Мистер Ноу Ит Ол. Немного раньше Леони и Каллум Скотт, Stay. Сикато и Минелли, Yesterday, после небольшой паузы. Take me back to yesterday, when I was fine on my own. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
1: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
0: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
1: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
0: Не указано.
1: Что там, ну, с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: этот трек как нарицательное к завершению праздника, какого-нибудь корпоратива или другого, когда все уже все. Это Murder on the Dance Floor с Филлис Бэкстер в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и, конечно, больше самых разнообразных хитов для разнообразных случаев, и в том числе саундтреков твоей любви в ближайшие финальные минуты этого часа. Робин Шульц, Bandit Flames, Teddy Swims, Mr. Know-It-All сразу после короткой паузы. Ну и новый час. Начнем с 20-минутного фирменного микса Love Power DJ Lighter с главными танцевальными хитами.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеется ограничение подробнее об организации. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
15: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
16: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
16: Шаман.
18: Это любовь.
17: Стас Михайлов.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Муз-ТВ представляет.
4: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
3: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ «Движение».
3: Категория 16+.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: столичных 20.00. Приветствую лично каждого, кто проводит этот вечер традиционно на одной волне с нами. В ближайшие 20 минут не пропустите главные танцевальные хиты в фирменном миксе Love Power от DJ Light. Меня зовут Максим Абдуллин, это Love Radio. Хорошего вечера.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

Это Mashup Mix Love Power, DJ Lighter с подборкой главных танцевальных хитов от старых до свежих. С их помощью делаем твое время чуточку ярче каждый будний вечер в 20:00 по московскому времени. Ну а далее переключимся на компанию твоих любимых артистов. Вот с кем проведем ближайшие минуты этого часа. Меган Трейнер, Криминалс, Леони Аймерон, The Weeknd, Мари Краймбрери. Давай не ждать, и не только они появятся совсем скоро после короткой паузы.

0: Представители поколения Альфа, они говорят, что хотели бы изучать литературу с помощью мемов.
1: Знаешь, есть ощущение, что не сработает, потому что мемы, они не вечны. Может быть, в качестве факультатива.
2: Думаю, люди, которые вот на пятый год остаются, им такие, ладно, давай уже через мемы попробуем зайти.
3: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.

0: Вроде бы песня как песня, но так как Гарри Стайлз тоже родом из детства, ему есть что вспомнить и спеть об этом. Ровно как Was It Was в эфире Love Radio. Только что.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот кто еще отметится в ближайшие минуты. Нелли Фуртадо, Джастин Тимберлейк, Timbaland, Give It To Me. Ностальгический под занавес этого часа, чуть раньше Богдан Медведи, Broken Heart и DJ Smash Bambi сразу после небольшой паузы.
2: Реклама. Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ярко в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

9 вечера в столице. Остаток этого вечера и все следующее время проведем вместе с главными саундтреками твоей любви. В первые 20 минут Рита Ора, Let You Love Me, Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта. На старте Алан Уокер, Изабелла Милкмен, Broken Strings. Оставайтесь с нами.

0: Это Ора, Let You Love Me в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И здесь же еще больше саундтреков твоей любви и самых разнообразных хитов. В ближайшие 40 минут этого часа Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Джонни, Никак.
2: Как бы ни старался, никак.
0: Zayn, Die For Me, после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Санзы Лав Радио. Мы спрашиваем, что вас удивило, особенно когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
1: Да как это Алина пусто? Написала. Ничего подобного, так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
0: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
1: Дергаем ногами.
0: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: пусть и непрошенные советы, но какие же точные. Если что-то не нравится, измени это. Если не нравится работа, увольняйся. Если не хватает времени, перестань смотреть телевизор. Цитирую, это Мэйсик Маршал Джефферсон. Life is simple. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и много других ценных и просто приятно звучащих 100% хитов услышим в ближайшие финальные минуты этого часа и в следующем. Алекс Гаудино, Watch Out, под занавес этого часа из музыкального прошлого, Holiday Boy, ты не хотела, и Мадонна, Сабрина Карпентер со свежайшей работой Bring Your Love через мгновение.
1: Love Radio.

столичных 22.00. Тима белорусских, Туфилу, дискотека «Авария» в Анамур, Holy Flame. В этой компании проведем первые 20 минут этого часа. Начнем вместе с Bieber X и Faithless, New Religion. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: найти к тебе.
1: Мокрые кроссы, Тима Белорусских, в эфире Love Radio.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Ну и вот кого еще встретим в ближайшие 40 минут этого часа. Дима Билан и Анна Асти, эпилог.
0: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза...
1: Чуть раньше Эд Ширан, Азизам. И через 3 минуты Дэйв и Тэмс, Rain Dance. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: влюбленных в жизнь.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

0: Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде зато приезжать. Будет парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.

0: Звучит как что-то ностальгическое, так и есть. Это 2011 год, диджей Smash «Птица» в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И вот кто еще отметится на горизонте музыкальном до финала этого часа. Кэти Перри, Роулет, Дима Билан, Анна Асти, Эпилог и Моджо Лэри появятся через мгновение в этом часе и в новом. Куда больше саундтреков твоей любви. Оставайся с нами и не пропусти.
1: Love Radio.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: реклама. Меньше минуты.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbfsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.

0: меньше минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеется ограничение. Подробнее организация акций. Правила на сайте vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.

0: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте vbdenizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.